0: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.
1: Дум кадум кадум кадум кадум кадум кадум. Дум кадум кадум кадум кадум кадум кадум.